0: и для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Я 16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Да, стрипы, все идет хорошо.

цели, когда отшумят концерты, в финале не моя сцена. Мне бы дисциплину и знать себе цену, а не хавать плацебо. Но не виню никого, если попадаю в просак. Я всегда все себе запарывал сам. У самооправдания корочка адвоката, скользкого будто косточка авокадо. Мне бы опыт, метод, а не что-то мелькнет и слепо

игнорю хулу и брависсимо. Трезвый давно, но все равно умру зависимым. Уповал на брата плечо так, но все ради бумажек. Это был брат по расчету. А дело и внутри, и вовне. Братику у братиня, что это?